0: Neto. Gol.
1: Yeah. Sony T finest. Night. Jam. Пышмели.
2: Йо. Профи Майк. Аспо Хекерс. Петри Шкафа. Чекер.